Вы слушаете тематический стрим-канал «Чижик». Всем привет! С вами радиоведущий Чижик. Ночной эфир. Очередной тематический ночной эфир. Сегодня в ночном эфире мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Слушаем.

0: диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.

Сейчас в нашем эфире музыкальная программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». С вами радиоведущий Чижик.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья.

Радио «Ночь любви» – это самое позитивное радио, где вы можете отдохнуть, послушать любимые песни, пообщаться в чате, а может найти свою вторую половинку. Приходите к нам на радио, мы ждем вас.

0: лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир».
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобою иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

мечта, наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе.

всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви от

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. Спасибо диджею Оксане Корневович за классный эфир, за классную подборочку. И я принимаю эстафетную палочку эфира. И хочу, дорогие радиослушатели, предупредить, не обращайте внимания, сегодня сайт Волнорез работает не очень хорошо, поэтому если будут какие-то сбои, то это сбои не мои, это сбои сайта Волнорез. Сегодня эфир у меня также в двух частях. Первая часть – это мой творческий вечер, а вторая часть – это стол заказов. И, конечно же, я начинаю творческую часть, свой творческий вечер. Писать я начал стихи с 2022 года, наверное, и вдохновило меня, конечно, вот, например, больше всего осень или какие-то жизненные переживания, или какие-то события, которые происходят сейчас на данный момент, специальная военная операция или там просто какие-то события определенные, просто вдохновляют меня на написание стихов. Расскажу о себе. На сайте Волнорез я, наверное, тоже уже, наверное, года два, потому что сначала я работал на корпорации Добро FM под руководством диджея Доброго Царевича. Потом, впоследствии, была открыта своя радиостанция, она и существует, радиостанция Энса Светогорск по названию моего города. И я сейчас диджей на радиостанции Лидер. Прошу меня любить и жаловать. Я сегодня раскрою немножко карты. Меня зовут Александр, мне 43 года. Я проживаю в городе Светогорск, Ленинградская область, Выборгского района. Расскажу о себе. Я закончил школу номер 1, 11 классов. Увлекся поэзией, посещаю социальный центр, комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать», так как являюсь человеком с ограниченными возможностями здоровья, но сам себя к ним не отношу. Радуюсь каждому мгновению жизни и каждому дню. Также я являюсь членом литературного объединения «Истоки», членом литературного объединения «Череповец». Посылаю туда свои стихи и как бы удаленно как бы занимаюсь как бы также и там. Волонтер культуры в городе Светогорске при Доме культуры. И много у меня таких вот полезных занятий. Ну, больше всего люблю, конечно же, музыку. Потому что музыка, она меня всегда вдохновляет. Музыка, стихи, конечно же. Я вам сегодня представлю свою книжечку небольшую. Называется «Стихи души моей». Пока она не издана, но она пока только она мне печатная. Я очень рад, что могу представить сегодня вам эту книгу. В этой книге изложены все мои мысли, сочиненные мною стихи. Это мир, которым я живу. Стихи посвящены природе, военным действиям, специальной военной операции, родному краю, родным и близким. И пусть этот сегодняшний вечер стихов на радиостанции «Лидер» подарит волну позитива и тепла. Я буду и стараться радовать вас новыми песнями, новыми эфирами и новыми стихами. С уважением, диджей Светогорский. Прошу меня любить и жаловать. И прочитаю первое стихотворение. Я родился осенью, и это не секрет. Красивее осени поры на свете нет. Деревья словно сказки золотом горят, и кружит мне, радуя, осенний листопад. Вот и дождь осенний по окну стучит, с днем рождения меня поздравить он спешит. На пороге гости, родные и друзья, осень золотая, я люблю тебя. И открывает музыкальную часть сегодняшнего эфира Михаил Боярский с песней «Городские цветы».

Я продолжаю дальше. Стихотворение называется «День Победы». Недавно мы, кстати, отмечали этот праздник, буквально позавчера, 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вот я написал такое стихотворение. «Внук сегодня утром к дедушке пришел. Расскажи, пожалуйста, как войну прошел?» Дед перед собой внука посадил, рассказал историю, как немца победил. Дрался до последнего, ранен был в бою. Сразу после госпиталя побывал в плену. Много чего дедушка войне той повидал. Со слезами на глазах он все мне рассказал. А потом мой дедушка мне орден подарил и сказал, что бережно я его хранил. Орден вручен дедушке и был в самом Кремле. За победу, мужество в великой той войне». Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Пупо». Буратино телекомандато.

Я прочитаю следующее стихотворение своего сочинения, называется «Наш дом Россия». Наш дом Россия. Россия – это мы. Мы жители одной огромнейшей страны. В войне любой России мы не отдадим, и верности к своей стране ее мы отстоим. Россию очень любим, Россией мы горды. Мы жители одной великой, красивейшей страны. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Плазма», а песня называется «Take My Love».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Оно называется «Когда строку диктует чувство». Когда строку диктует чувство, так зарождается любовь. Дарить ее – это искусство, и наслаждаться ею вновь. Любовь цветет в сердцах влюбленных, она болящих исцелит, и каждый человек бесспорно в своем сердце ее хранит. И сейчас прозвучит песня, дорогие радиослушатели, называется она «Ten O'Clock Postman».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Называется оно «Золотая осень». Золотая осень снова наступила, на деревьях листья она позолотила, золотым ковром украсила тропинки, закапали слезами осенние дождинки, птицы улетели в теплые края. Золотая осень, я люблю тебя. Сейчас прозвучит песня в исполнении Михаила Боярского, называется она «Все пройдет».

Я прочитаю следующее стихотворение, которое называется «Бабье лето». Нам осень подарила бабье лето, природа теплым солнышком согрета, деревья золотом украшены стоят, и кружит на ветру, играя осенний листопад. Парк устелен дивно оранжевым ковром, люди там гуляют, радуясь теплом. Пары там влюбленные под руку идут, задушевный, милый разговор ведут. Сейчас прозвучит песня в исполнении Игоря Скляра, песня называется «Комарова».

0: А на Новый год.
1: Я продолжу дальше, дорогие радиослушатели. У меня стихотворение не только про осень, но, конечно же, сейчас я вам прочитаю и про декабрь. Называется «Декабрь. Последний месяц года». Наступил декабрь, последний месяц года. Белыми одеждами украсилась природа. Деревья, словно в сказке, покрытым серебром. Белым покрывалом устланы дороги. А медведи спят давно у себя в берлоге. Ну а скоро вот наступит праздник Новый год. Праздник всенародный, каждый его ждет, а зима закружит снежный хоровод, с нами она встретит праздник Новый год. Сейчас, дорогие радиослушатели, мы послушаем песню, которая называется «Просто квашено».
0: А на Новый год мы хотим просто квашено уехать.
2: Кто там?

0: и Новый год скоро.
1: Ну как скоро? Еще немножко больше, чем полгода Новый год. А я продолжу дальше. Когда было 20 лет моему выпуску, я написал такое стихотворение. Учителей благодарим за их нелегкий труд. Из года в год, изо дня в день, они нам знания несут. Взрослеем и стареем мы, но помним их всегда. За то, что подарили нам прекрасные года. И я хочу передать привет, пользуясь случаем, моему классному руководителю, которая вела меня с 5 класса по 11, Татьяне Леонидовне Закрепской из города Светогорска. Я вас очень уважаю, люблю, преклоняюсь перед вами, и вы очень замечательный человек, Татьяна Леонидовна. И передаю, я думаю, что все диджеи, все слушатели присоединятся, и, конечно же, привет пускай летит всем учителям, которые учили нас когда-то. И я хочу поставить песню Дениса Майданова, песня называется «Учитель».

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

Немножечко продолжу, дорогие радиослушатели, школьной тематики. Следующее стихотворение в верхней строчке тоже написал я. Называется «Вечер выпускной». Вот и снова наступает вечер выпускной. В этот день встречаемся, школа, мы с тобой. Вспомним одноклассников и учителей. Сколько ж провели мы вместе светлых дней. И хочу поставить сейчас замечательную песню Юрия Шатунова «После выпускного».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Про доярку.
3: Девушка, а кто вы по профессии?
4: Доярка я.
3: И что же вы делаете?
4: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо грудь.

не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной. Хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев.

жизнью. По правилам космической игры они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет тушь. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

умирают, и в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра –

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Вот такая чудесная песня прозвучала. Это песня памяти Виктора Цоя на стихи Игоря Талькова. А исполнил ее, конечно же, сам диджей Светогорский. И сейчас диджей Светогорский исполнит песню в исполнении песню на стихи также Игоря Талькова. Песня называется «Чистые пруды». Исполняет диджей Светогорский. Радиолидер.

нам сердце исцелит. Когда оно томится, чистые пруды застенчивые, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки смокли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки,

Что там за далью лет? Все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мир и чистота. Нас сделают на миг счастливей и моложе. Чистые пруды, застенчивые вы, как девчонки смолкли.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Эта песня была «Чистые пруды», исполнял ее, конечно же, диджей Светогорский. Не знали, узнали мы меня, не узнали. Это был диджей Светогорский. А сейчас я поставлю песню Михаила Круга «Владимирский централ».

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: А ты уже заказал музыку?
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Почти два часа с лишним пролетело, как один миг. Сейчас по расписанию свободный эфир, и в 18.00 встречаете Танюшу. И завершить сегодняшний эфир я хотел бы песней «Берега России», исполнит ее, но не Витас, это точно.

Старый сад золотой росой, без меня на рассвете плачет, возвращаюсь к себе домой. Мне не хватает

пронесутся они мимо скорбных распятий.

Ну, пусть разговаривают. Им вот тема, вот дали просто тему для общения. Вот и все. И сидите спокойно, слушайте музыку. Так, я больше не буду говорить, кто это, мальчик или девочка, потому что там... Вот. Дальше будет группа «Раса», но я знаю, там есть и то, и то. И песня называется «Весна».

Так, ну что ж, двигаемся далее. Далее по новинкам. Далее у нас будет Riot Project. И песня называется «Вам спасибо, герои». Это вот то, что я говорила, да? Это вот новинки прошлой недели. Очень у многих будет тематика, связанная с прошедшим праздником. Итак, слушаем.

Так, двигаемся далее. Так, коммерс, я еще раз тебя предупреждаю, не скушай, потому что мне достаточно только повода. Мне будет отправить тебе палец в удовольствие. Так что сидите на попе ровно. Так, а мы двигаемся далее. И сахар только в соусах использую. Так, так, ну тут опять пошли по жатву. Так, следующая новинка у нас будет от Тинтолис. You and Me песня называется.

Кстати, по поводу переводов, не ты первый, Леш, не ты последний, кто пытается вот услышать вот переводы песен и понять, что же там на самом деле. Он, Леша пишет, а может она там про пельмени поет. У нас как-то, помню, был эксперимент, еще как-то там на одном радио спросили, по-моему, переводчика, перевод, по-моему, «Леди в красном». И там такой набор слов. И вообще испортили переводом всю песню. И мы решили, что нет. Как было, но не нашим. Пусть будет, но не нашим. И, по-моему, на Ютубе я видела шорт. Там, по-моему, кто-то из переводчиков пел песню уже на нашем переводе. Ну, там, понимаете, затрудняется все тем, что вот эти вот все вот американские песни, у них же язык, там же сленги в основном, и как бы одно слово, там несколько значений. Это почему говорят, что русский тяжелый язык? Потому что у нас как бы все более подробнее, и у нас, ну, как бы более все... Там очень много фразеологических оборотов. Они этого не имеют. Поэтому у нас как-то более... Поэтому я вот завидую переводчикам. Опять же, переводчики, которые там того же Шекспира переводят, там все вот Гёте, вот все вот эти вот оригинальные вот эти вот стихи, там пьесы и так далее. Там получается, что переводчики, грубо говоря, перекладывают не на русский язык, а получается, что пишут по новой, потому что им надо... Все это, опять же, чтобы это был стихотворный лад, ну, как вам сказать-то. Ну, в общем, получается, что они пишут уже по-новому, только уже на русском. Поэтому и переводы песен тоже. Вот взять вот того же «Беспечного ангела», который поет группа «Ария», да, вот там тоже в переводе там Татьяна какой-то, насколько я помню. Это тоже, считаю, человек перевел и примерно по смыслу написал песню, опять стихи к песне по-новому. Тогда вот они стали звучать, тогда вот мы их в этом случае воспринимаем так, как надо. А если дословно переводить, то там такая билиберда получается. Так, вы меня опять вывели на лирическое отступление. Мы с вами опять не успеем сегодня ничего послушать. Ну как, что-то успеем, но половину не успеем, как обычно. Так, двигаемся далее по новинкам. Следом у нас опять группа товарищей. Это Триша, Бессонов и «Криминальный бит». Песня называется «Жди меня».

Так, и следующая новинка у нас будет Веселова, Василий Мингалев и Анетта Джи. И называется она, эта новинка, «Тянется любовь». Правильно я прочитала? Да, «Тянется», точно.

Так, у меня есть новинка. А, во, ребята, у нас этот сыночка-присыночка запел. Это который Кадышев. Песня называется «Помни».

расплескалась над землей тишина. Лишь курлычет в облаках журавли, а в полях

Но это как раньше была семейственность, там на заводах, на фабриках, да, там врачи, опять же, учителя. Ну, здесь куда же его еще девать-то? Так, двигаемся с вами далее. И хочу напомнить для тех, кто не в курсе, что я сегодня заказы не принимаю. У нас с вами идет тематика. Мы слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от Холидей Боя. Причем с одноименным названием, помни.

или закругляется, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

0: Дайль. Спрашивать его никто не будет. Сказали в морг, значит, в морг.
1: Сказали в морг, значит, в морг.
0: Так, все, друзья мои, двигаемся далее. Далее у нас будет новинка Ал СМИ и Леша СМИ. Называется новинка «Кинцо под венцо».

Короче, я так думаю, что сегодняшний эфир у меня прошел не впустую, если у меня хоть один слушатель решил сам песни писать. Будто моя жизнь прожита не зря. Так, слушаем с вами следующую новинку. Это будет Влад Соколовский. Господи, хоть одну нормальную фамилию. Влад Соколовский. Песня называется «Моя Ми».

Ну, по-моему, это был кавер. Вот на кого сейчас не скажу, но что-то вроде групп типа Динамита, что-то такое. По-моему, эта песня уже у кого-то, кто-то уже ее исполнял. Моя Майами. Вот это между нами и моря и страны, что такое, я помню. Так, ладно. Кавер. Так, далее. Следующая новинка у нас будет от Димару. Вот не скажу, кто это, мальчик или девочка. Врать не буду, а то сейчас опять. У нас все равно ничего среднего нету. Ну, у кого-то есть, у нас нету. Да, называется песня «Под шрамами».

Так, далее двигаемся по новинкам. Следующая новинка будет от Екатерины Доманиной. Песня называется «Герой».

Так, ну что ж, двигаемся далее. Далее у нас будет Захар Зайцев и Юнг Траппа. Называется «Деньги дают надежду». Ну да.

Не знаю, Лёш, может быть. Ну, у нас есть и такая прословичка в нашем мире. Вот есть такая молодежь, там взять ту же инстасамку, да? За деньги, да, за деньги, да. Ну, вот примерно то же самое. Так, слушаем следующую новинку. Так, тоже группа товарищей, сейчас я вам прочитаю. Йович, Кеннери энд Жиро, Диджей Смел. Называется песня «Сам решу».

Так, двигаемся далее. Ну, у меня сегодня прям вот замечательный эфир. Мало того, что мне человек сказал, что будет писать песни, так он еще собрался петь в группе. И причем, как-то это попрошу в группу и буду петь только «У-у-у». Там еще есть «Ай-яй-яй», Леш. А у меня есть знакомый, который в оркестре играет на треугольниках. Или на этот, эти, как они называются, тарелки. Тарелки вот эти вот. Да, вообще замечательная вообще работа. Мечта. Я и говорю. Так, давайте с вами послушаем, знаете кого? У меня есть новинка от группы «Нана». И называется она «Всегда впрёт». Вперёд!

Двигаемся далее. Следующая новинка будет от Клавы Коки, и называется она «Себя создают».

Так, далее у нас будет Лисицын с песней «Ландыши». Это, я так понимаю, кавер на песню Круга. Наверное. Сейчас послушаем.

Вот такой трек прозвучал от меня. Ты не мой, Света. И у меня поступил заказик от Сергея Купина. Ах ты, чефир хочешь? Ну хорошо. Почефирим с тобою, пока никто не видит, не подглядывает. Не подслушивает Владимир Ждамиров. Чефирок.

0: Вот такой вот чиферок был у нас. Так.
1: Да не за что, не за что. Заказывайте еще.

Хорошо. Конечно же, я поставлю. Так. Далее мы послушаем «Летом на дачу».

Вот так вот, летом на даче. Так что собирайтесь летом так на даче. С мангальчиком. Так, далее будет у нас... А давайте мы послушаем кавер на песню «Девчонка, девчоночка».

вот был такая кавер на песню Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка». Я тут сюжет к Сергею Курпину собираюсь к нему в деревню, а он возьмет меня, поматросит да бросит. Вот такая есть песня у меня: поматросил да и бросил. Эх вы.

Это был заказ меня. Там отрусил, да и бросил. А мне заказик кинул 7 семерок. Добрый вечер. Цыган Ваня, спекулянт, принимайте. У него таких немало.

Да-да-да, он самый лучший. Это был заказик от семи семерок. Двигаемся дальше, а дальше будет. Напиши мне.

Да напишите вы уже ему, а то он задохнется. А то ведь нечем уже дышать ему. Так, уйду в туман, Игорь Кибирев.

Вот. Я только хотела с тумана уйти, а тут раз из морозильника вылезла у нас Снежка. Привет тебе. Так, двигаемся дальше, а дальше будет моя мелодия.

0: давай летать. Давай
1: летать. Я не шучу. Не шучу.
0: Ты говоришь, ты говоришь, что знаешь все, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу. Я

0: где нужно, в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чая.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай. Как же мне с тобою повезло. Согрей.

Назви поставил точку. Андрей Картавцев. Тет-а-тет. Это песню совместно написали с Юрием Шатуновым. Приветствую тех, кто к нам присоединился. И двигаемся дальше. А дальше были три полоски.

Ну, вот такие вот три полоски было. Кто-то, может, и забоялся. Обычно боятся еще двух полосок, а тут сразу три полоски. Приветствуйте, кто к нам присоединился. Вот у нас восточные сказки.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

Наверное, я сейчас заключительный трек поставлю от себя, а это будет у нас бокал игристого вина.

Вот на такой красивой композиции завершаю свой эфир. Всем спасибо, кто был со мною. Осенишке пожелаю легкого эфира. Всем пока-пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри, и название нам подстать «У камина». Будем ждать!
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП «Чат Кит» позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат «Кит».
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: радио лидер запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. Отчет партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели. Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72, Сергей Беляев 48, Аннушка Удача, Ушки, Снежана, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: сказать!
1: Ой!
0: Не перебивай.
2: Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

утром, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ –

0: тот в шляпе, который сидит на радио, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ отлучаю. Унижат

и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит унижаться.

обижаться любя, и не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как

я уйду, если ты не уходишь.

0: Яндекс.Такси, наглый лорд, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

твоих лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет

Знаешь ли, когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна,

0: откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама.
1: Ядовитые, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Жду билет обратный.
1: Саша, охрана мастера Маргарит, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.